0: Вы не будете слышать вот из нашей игры.
1: Okay, can you show me today at HBO?
2: What?
0: Good job. Okay, folks.